0: таакот аджиин аджиингортси таус симат жоомилертиллуги нунавуулемаамут тэмэнна алэнегиара таако илинниартулериккут икайортортуарсимамма татаввууна илинниар титтииннасуксутин таппунга илинниарвилла латтаартиллугит маан парнассиматтиарсутит аммалу кисутуинне атуиннаулерти таусиматтиллугит кувианарта
1: кигунлерми дэвид кисуми оқаусссақарфигивиу таманна илагиарсигумави пивиқартутит
0: интанела а парнаттаусимассуйярма маанна атулертаут паллиатиллугу алайнагиара аммалу кувиагиакка таакко илинниариалаорту илинниаратаарту тамаани қувасиннилми атаусми таакко сивуллеппаакулумма татаасими гаторсутин тема қувасиннилму маққуммоори рутит сивуллеппаагунаамма тамакко илинниартиттинмо асиджикаарда туиннеруннагиннатта таакко тавва таппикунга қувасиннилму тоайума аторниалертуи таакконинга парнаттаусимаюни таввуна алайнагиара таакко соло энготакка маанна қувасиннилми атаусуммимата таакко тэманнакку амисуи тэманнинниаммата алайнагиттиартара
1: қоянамилерпаги дэвид пивиқартигуннақатаагаттиги
0: қоянамитто мэри
2: ана дэвид ақиэрорну нуво министр юқ илиннартулеринэрмут тусаагаинэрта CBC куни мэри паудер апэрсорунналарнгу илаакмана силэртуан пипалиутусэрсауниалэрмиют утэрмерут тақаллунаати тукаиннэрниалэрмиюгут кисианинаимингэ силэртуан пипалиутусэрсаулоти тукилини иттуусунгарлэрмигут татаанна ингертиуйонгилаак инниусилиуссиоо терри уяртусарпигиниармиявут таана нотаангилаак нипилиорсимайоо тамассумум миссаанут оқоусеқартиллугу илак утерилангамигаттиа тунгассуттиа туиннериссии